0: Реклама.
1: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
2: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города. Всего от 790 рублей в час. Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните 254 12 64 18+.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 200

0: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
1: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города. Всего от 790 рублей в час. Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните 254 12 64 18+. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
1: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города. Всего от 790 рублей в час. Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните 254 12 64 18+. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановки под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2-1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240, 24, 24.
3: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города. Всего от 790 рублей в час. Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните 254 12 64 18+.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52. Радио 107. Анапа. 90.

0: Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
5: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
6: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
5: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя 119. Телефон 8-918-220-08-60.
6: Скидка 10% по промокоду «Радио».
7: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
8: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
9: 0+.
10: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-90-03. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
3: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
4: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatorii-горный.ru.
5: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
6: Ну все, я забронировала ресторан.
7: Какой?
6: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
8: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «Радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
9: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
10: К нам приходит за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города.
11: Всего от 790 рублей в час.
10: Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните
11: 254-12-64-18+.
12: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.

0: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 000 рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
1: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 000 рублей на квадратный метр от ОСЗ3UC Кубай на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 225 000 рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Строишь дом? Не зевай! Кирпич со скидкой покупай! Только до 30 июня. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
7: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: О, «Родинка».
11: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 8 часов. Здоровый интерес.
1: Присоединяйтесь, будем укреплять здоровье вместе. Каждый человек уникален. В клинике Embryo это знают и ценят. Поэтому при лечении бесплодия они используют шаблонные решения. Врачи Embryo создают персональный маршрут, который как можно скорее приведет к желанной беременности. Мягкие протоколы стимуляции в ЭКО, круглосуточное наблюдение за эмбрионами, индивидуальная подготовка к переносу эмбрионов. Врачи-репродуктологи Embryo найдут ваш верный путь к рождению малыша. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием по номеру 8-800-522-62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Хотите узнать состояние здоровья, но без гадания на кофейной гуще и хрустальных шаров? Есть проверенный вариант. Клиника «Губернская эксперт» в области исследований. Здесь делают редкие группы УЗИ грудной и брюшной полости, малого таза, УЗИ нервов, суставов, сердца и глаз. И все под контролем высокоточного оборудования. Врачи экспертного класса, кандидаты медицинских наук, самое современное оборудование, комфортные условия. В клинике есть все для помощи вам и вашей семье. Врачи разберутся во всем быстрее, чем вы успеете подумать, а может, само пройдет. И гораздо надежнее, чем по советам из интернета. Клиника «Губернская», Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8, телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: За порогом лета, яркое, солнечное, полное возможностей. Самое время показать своим ножкам настоящее лето. Пусть наслаждаются теплом и свободой в легких босоножках. Но если сосудистые звездочки портят картину идеального летнего образа, не отчаивайтесь. Клиника «Доктор Вен» предлагает решение. Без разрезов, без боли, без долгого восстановления. Быстро, эффективно и можно сразу вернуться к любимым занятиям. Отправиться на прогулку по парку, встретиться с друзьями у фонтана. Или устроить пикник в тени деревьев. Подарите своим ногам летний отпуск. Они это заслужили. Клиника «Доктор Вен», Краснодар, улица Тургенева, 174. Телефон 8-918-690-03. На этом пока все. Будьте здоровы и полны сил!

0: Реклама.
1: Вылечить базилиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова в клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базилиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8 918 0 112 112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
2: Почему дети любят школу «Интеллект»?
3: Учителя добрые и объясняют понятно.
4: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
3: Изучаем адыгейский и китайский языки.
2: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
5: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
6: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
5: Завод «Полидин». Станица Новотитровская, крайняя 119. Телефон 8-918-220-08-60.
6: Скидка 10% по промокоду «Радио».
7: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
8: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
9: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
7: Угу.
9: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод. А выглядишь старше. Что делать?
11: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Автошкола «Формула» поднимает комфорт на новый уровень. Мы обновили автопарк. Современные комфортные кроссоверы уже ждут вас. Получайте удовольствие от каждого занятия. Дом, работа, учеба. Наши опытные инструкторы подъедут за вами в удобное место и время. Автошкола «Формула». 8-800-550-5090.
13: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
14: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
15: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
14: Опять в очереди и на полдня?
15: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
14: О, знаю. Люблю МедСи.
15: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
14: А телефон какой? Маму запишу.
15: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
14: Имеется противопоказание, необходима консультация.

0: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
5: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сапсикафана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сапсикафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамвайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию! Краснодар, улица Трамвайная, 25. Добро дошли!
6: Мамы, знакомо? Чтобы собрать ребенка в сад или лагерь, нужно записаться к педиатру, лору-хирургу, офтальмологу. И это в разных клиниках с очередями и нервотрепкой. А если все сразу и в одном месте? В медсейне Тополины все детские специалисты рядом. Осмотрим, оформим справки быстро, без лишних визитов. А запись онлайн через сайт medsi.ru или приложение SmartMed поможет сделать это проще и легче. Медси – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
10: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
11: Океанариум. ТРК Галактика.
12: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ 8 861 229 20.

0: Реклама. Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
1: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
2: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Строишь дом? Не зевай! Кирпич со скидкой покупай! Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
4: Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
5: В эфире хорошая новость. В семье Срмска-Кафана пополнение. Открывается бистро «Кафаница-пицца».
6: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
5: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
6: Наш адрес: улица Красная, 102.
7: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
8: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги. Современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117. Телефон 240-67-77.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: «Родинка». Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Празднуем 20 лет марки «Черри» в России вместе с «Оптимой» на Щерса. В честь дня рождения новые автомобили от 1 миллиона 990 тысяч рублей. 3 года бесплатного обслуживания в подарок и шанс выиграть автомобиль. Торопитесь, пока другой не уехал на вашем авто. Ждем вас у официального дилера «Оптима» по адресу Краснодар, улица Щерса, 50. Предложение не является публичной офертой. Подробности, условия розыгрыша, времени и месте получения уточняйте у менеджеров отдела продаж на сайте optima-car.ru.
13: Все

привет тем, кто мчит по шоссе, плетется в пробке или просто переводит дух за рулем перед следующим маневром. Поехали без превышения скорости, но с ускорением настроения. Представьте себе идеальную автошколу, где обучение подстраивается под ваш график. Инструкторы не нервируют, а вдохновляют, а практика проходит на просторном собственном автодроме. Звучит как мечта, а ведь такая автошкола существует. Это формула. Почему формула? Это ваш верный выбор. Гибкий график, занятия тогда, когда вам удобно, утро, вечер или выходные, никаких компромиссов с вашим расписанием, современный автопарк и с механикой, и с автоматом. Профессиональные инструкторы не просто готовят к экзамену, а учат безопасному вождению в реальных условиях. Полная теоретическая подготовка, разбор от ПДД до основ устройства автомобиля и правил оказания первой помощи. Единственный собственный автодром площадью 1,5 гектара. Здесь вы отработаете все маневры в спокойном темпе, прежде чем выйти в городской поток. Завершается курс тщательной подготовки к экзамену в ГАИ. С формулой получение прав станет не стрессом, а логичным этапом вашего пути. Хотите начать? Звоните 8-861-290-90-55 или посетите сайт formula123.ru. Эксперты подсчитали, что в среднем водитель проводит за рулем около 400 часов в год. Это почти 17 суток. Чтобы эти часы были комфортнее, специалисты советуют обратить внимание на организацию пространства в салоне. Уберите все лишнее с панелей и под сиденьями, так вы избежите отвлекающих факторов при резком торможении. А еще улучшите обзор и снизите риск травм. Как защитить машину от жары при парковке? Ищите тень от зданий, деревьев или навесов. Если тени нет, используйте светоотражающий экран на лобовое стекло. Он снизит нагрев на 10-15 градусов. Ориентируйте машину так, чтобы солнце не било прямо в лобовое стекло. Лучше задней частью или боком к солнцу. Не оставляйте в салоне телефоны, аэрозоли и другие предметы, которые могут перегреться или деформироваться. А теперь мини-тест для вас. Если вы хоть раз сигналили в пробке для настроения, искали ключ зажигания в руке, держащий ключ, говорили навигатору «я сам знаю дорогу», значит, вы точно знакомы с жизнью водителя не понаслышке. На этом пока все. Пусть светофоры ловят зеленый для вас. Бензин не дорожает внезапно, а навигатор не предлагает развернуться через двойную сплошную. Удачи на дорогах и приятного вождения с радио 107. We'll be right back.

0: Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
5: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
6: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм. В обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
7: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 03 81.

0: Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-тюнинг. Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
2: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию Outbook. Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
1: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. Outbook. Точность прежде всего.
2: Outbook.ru.
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: Тиссо, Радо, Жак Леман, Морис Лакруа и другие легендарные бренды в салоне часов «Империал». ТРЦ «Галерея Краснодар», второй этаж.
1: Онкология и так забирает много сил. А еще бесконечные разъезды на химиотерапию, биопсию, к дерматологу-онкологу. Вся семья тратит силы на дорогу, а не на поддержку друг друга. В МИДСИ мы лечим иначе. Онколог, дневной стационар для химиотерапии, биопсия, лазерное удаление новообразований. Все в одной клинике. Сбережем ваше время и силы. Запись на сайте medsi.ru или в приложении SmartMed. МИДСИ – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
2: Где-то далеко в горах.
3: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
2: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
4: Выросла трава, в бензотехнику пора. Пора стричь газон, в бензотехнику бегом. Широкий выбор бензокос и газонокосилок от мощных бензиновых до тихих аккумуляторных. Всегда в наличии масла, косильные струны и расходные материалы. Гарантия, сервис, магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 244-03-02.
5: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
6: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
7: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
8: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
9: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
10: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
9: Опять в очереди и на полдня?
10: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
9: О, знаю, люблю Медси.
10: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
9: А телефон какой? Маму запишу.
10: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StorMed или на сайте Медси.
11: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
12: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8-861-229-20.

0: Реклама.
1: Слушай, а что для тебя главное в школе?
2: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
1: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
2: И нет домашних заданий?
1: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
2: Это идеал. Как записаться?
1: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
0: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
3: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
7: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
8: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
9: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8 800 500 22 62.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
11: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
10: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
11: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
12: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
13: Подробности на zarecheclub.ru.
14: Камни в почках, боль, недомогание. Боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами. Без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
16: Празднуем 20 лет марки «Черри» в России вместе с «Оптимой» на Щорса. В честь дня рождения новые автомобили от 1 миллиона 990 тысяч рублей. 3 года бесплатного обслуживания в подарок и шанс выиграть автомобиль. Торопитесь, пока другой не уехал на вашем авто. Ждем вас у официального дилера «Оптима» по адресу Краснодар, улица Щорса, 50.
17: Предложение не является публичной офертой. Подробности условий розыгрыша, времени и месте получения уточняйте у менеджеров отдела продаж на сайте optima-car.ru.
18: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике «Евромед». Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7 861 205 50 50.
19: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
21: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Геленджик. 106,6.

0: Краснодаре. 10 утра. Радио 107. Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Дети от 10 до 16 лет теперь смогут самостоятельно ездить на поездах РЖД. С июня российские железные дороги запустили услугу сопровождения несовершеннолетних пассажиров. Теперь дети от 10 до 16 лет смогут путешествовать на некоторых поездах без взрослых. Услуга доступна более чем на 20 маршрутах. Во время поездки за ребенком будут следить начальник поезда и проводник. А на станции назначения его передадут человеку, указанному в заявлении, пишет ТАСС. В Краснодаре насчитывается более 111 тысяч предпринимателей. Краснодар входит в пятерку российских городов-миллионников по числу предпринимателей и занимает первое место по этому показателю в Южном федеральном

0: округе. Как пишет пресс-служба мэрии, предпринимательское сообщество города продолжает расти. Для поддержки бизнеса в городе работает центр-платформа, где предприниматели могут получить бесплатные консультации и услуги. По данным властей, за последние 5 лет налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в городской бюджет выросли более чем в 2 раза – до почти 9 миллиардов рублей. В Краснодаре продолжается строительство новой канализационной насосной станции. Ее строят на улице Российской в районе переулка Гаражного. Как пишет пресс-служба мэрии, после ввода объекта в эксплуатацию значительно повысится эффективность работы канализационного коллектора, а нагрузка на коммунальную инфраструктуру района снизится. Строительство ведется по графику. Новая станция будет оснащена 3 основными и 1 резервным насосом. Это позволит увеличить пропускную способность системы водоотведения и снизить риск аварийных ситуаций во время сильных осадков. Как сообщили представители застройщика, движение по улице Российской планируют полностью восстановить к концу лета, а завершить строительство объекта до конца года. По окончанию работ территорию вокруг станции благоустроят. И последнее. Дисней выпустит 3 эксклюзивных спецвыпуска «Симпсонов». Они выйдут этим летом. Первым станет двойной эпизод, премьера которого состоится 17 июня. Еще одна серия выйдет 3 июля. Она будет выполнена в стиле нуарного детектива. Завершит трилогию эпизод, который появится 26 августа. Выпуск специальных серий станет частью новой стратегии развития франшизы после выхода 800-го эпизода сериала, пишет «Фильм.ру». К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
1: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстройинвест». Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОСЗ 3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которые говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Реклама.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний Архиград. 8-800-44-240. Застройщик ООО СЗ Архиград Вегас. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток. Только понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
5: Вылечить базолиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базолиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
7: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
9: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика. Прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре. 298-30-33. Клиника МЛЦ.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мамы, знакомы? Чтобы собрать ребенка в сад или лагерь, нужно записаться к педиатру, лору-хирургу, офтальмологу. И это в разных клиниках с очередями и нервотрепкой. А если все сразу и в одном месте? В Медсейна Тополины все детские специалисты рядом. Осмотрим, оформим справки быстро, без лишних визитов. А запись онлайн через сайт medsi.ru или приложение SmartMed поможет сделать это проще и легче. Медси. Забудь. Которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
13: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
14: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
15: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
16: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
15: Угу.
16: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
4: Если праздник, значит «Стефания». 180 мест, меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8 900 88 353 57 35. Краснодар, Кубанская набережная, 186/1. Подробности на stefania.est.
5: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду радио 107 до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117. Телефон 240-67-77.
6: Необходима консультация специалиста.
7: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
8: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
9: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
10: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
11: Вау!
12: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
13: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
14: Океанариум. ТРК «Галактика».

0: Реклама.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на kinvestels.ru.
2: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
3: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
4: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Празднуем 20 лет марки «Черри» в России вместе с «Оптимой» на Щерса. В честь дня рождения новые автомобили от 1 миллиона 990 тысяч рублей. 3 года бесплатного обслуживания в подарок и шанс выиграть автомобиль. Торопитесь, пока другой не уехал на вашем авто. Ждем вас у официального дилера «Оптима» по адресу Краснодар, улица Щерса, 50.
9: Предложение не является публичной офертой. Подробности условий розыгрыша, времени и месте получения уточняйте у менеджеров отдела продаж на сайте optima-car.ru.
10: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике «Евромед». Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА в войска беспилотных систем. Требуются мужчины до 35 лет, уверенно владеющие компьютером. Обучение не меньше 3 месяцев. По контракту с Минобороны Российской Федерации вам гарантированы место в подразделении беспилотных систем без перевода на другие задачи. Единовременная выплата 3 миллиона 900 тысяч рублей. Полное обучение и профессиональная подготовка. Статус ветерана боевых действий со всеми льготами для участников СВО и их семей. Контракт заключается на 1 год с возможностью продления. Если не подпишете новый, гарантированное увольнение по истечении срока. Звоните 8 800 444 46 23.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
13: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Краснодаре 11 часов.
1: Радио 107.
0: Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
2: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. Бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики, беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. «Виладжио Эстейт», поселок Ахтырский, улица Механизаторов, 1, телефон 8-988-34-55-55-8.
0: Кто? Где? Когда?
2: Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено», чистый воздух и отличное настроение. Прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru. Двигайтесь вперед, не скучайте и запоминайте «Кто, где, когда».
0: Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
3: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Тейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-тюнинг. Ну все, я забронировала ресторан.
2: Какой?
1: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
2: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
3: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников. Механика и автомат. Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом, до получения прав любой категории.
4: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
5: Слушай, а что для тебя главное в школе?
6: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
5: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
6: И нет домашних заданий?
5: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
6: Это идеал. Как записаться?
5: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
7: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
8: Кинотеатр «Монитор Сити» представляет.
9: Я кое-что нашел. В магазине.
10: И что же вы нашли?
8: Вселенная Бэкрумс оживает на большом экране.
9: Место. Я нашел место. Прямо лабиринт, и он бесконечный.
10: Я не говорю, что вам почудилось.
8: Откройте новое измерение ужаса.
10: Кларк, вы меня слышите?
8: Закулисье реальности. Разгадайте тайну этого места с 4 июня в премиум-кинотеатре «Монитор Сити».
11: Готовы ли вы шагнуть в него? 18+.
12: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.

0: Реклама.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний Архиград. 8-800-44-240. Застройщик ООО СЗ Архиград Вегас. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Почему дети любят школу Интеллект?
5: Учителя добрые и объясняют понятно.
6: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
7: Изучаем адыгейский и китайские языки.
8: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях «Частная школа Интеллект».
9: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
10: Сервисный центр «Бензотехника». Производим ремонт и обслуживание бензиновой техники, садового инструмента, автомоек. Опытные механики, свой склад запчастей, короткие сроки дефектовки. Ремонтная мастерская «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 220-14-03.
11: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
12: Только в «Даниленд» и только для вас суперакция началась. Весь июнь покупай на 5000 рублей и получай скидку 20% на новую школьную коллекцию «Делорес» уже в июле в магазинах «Даниленд».
13: В эфире хорошая новость. В семестровской кафана пополнение. Открывается бистро «Кафаница пицца».
14: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
13: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
14: Наш адрес: улица Красная, 102.
15: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
16: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
18: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
1: Это «Соловей». Это «Скворец». А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
4: Все. Все.
3: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
5: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, Майская, 14. Телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7 861 205 50 50.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Краснодаре 12 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань Инструмент».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Россия вошла в первую десятку стран по объему научных разработок. По данным правительства, за прошедший год выросло число молодых ученых, увеличилось количество патентных заявок и научных публикаций, а также расширилось использование отечественных технологий в реальном секторе экономики. В 2025 году российские исследователи опубликовали более 87 тысяч научных работ. Кроме того, было подано почти 37 тысяч заявок на патенты изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, пишут «Кубанские новости». Жители Краснодарского края приглашают представить свои проекты на форуме «Сильные идеи для нового времени». Как пишет пресс-служба Кубанского казачьего войска, открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» – одну из крупнейших российских площадок для поддержки общественных, технологических и предпринимательских инициатив. Подать свой проект может любой желающий через платформу idea.congress.rf. В этом году предложения принимаются по 5 направлениям – социальному, предпринимательскому, кадровому, технологическому, а также экологическому и климатическому развитию. Авторы отмечают, что значительный потенциал для участия есть и у представителей казачества. И последнее. «Одиссея» Кристофера Нолана будет идти почти 3 часа. Стал известен официальный хронометраж фильма. Новая картина режиссера продлится 2 часа 52 минуты. Это второй по продолжительности фильм в карьере Кристофера Нолана после «Оппенгеймера», который длился 3 часа. Напомню, что экранизация по мотивам поэмы Гомера собрала звездный актерский состав. В фильме снялись Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Зендея и Лупита Нионго. Бюджет картины оценивается в 250 миллионов долларов. Мировая премьера запланирована на 17 июля. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань Инструмент».
2: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с

0: садово-парковой техникой «Чемпион».
1: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань Инструмент». Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт».
3: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».

0: Реклама.
1: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
2: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
3: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
4: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
3: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
4: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
5: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
6: Подробности на заречьеклуб.ру.

0: Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS
1: Tuning. 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
2: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
1: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя, 119. Телефон 8-918-220-08-60.
2: Скидка 10% по промокоду «Радио».
3: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
4: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
8: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
7: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
8: «Аутбук.ру».
9: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
1: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
0: Куда?
1: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
0: А школа есть?
1: Да прям через дорогу.
2: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
8: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
9: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей, комфортабельные домики, беседки на берегу озера от 8000 рублей, рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8. МЕДСИ, федеральная сеть клиник, теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальника. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне, запись по телефону 204-1010. МЕДСИ. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
11: Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8-861-229-20.

0: Реклама. Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
1: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
2: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась, это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
7: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новое украшение. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
8: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 0381.
9: Если праздник, значит Стефания. 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучше даты разберут. Звоните сейчас. 8 988 353 57 35. Краснодар. Кубанская набережная, 186/1. Подробности на stefania.est.
10: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
11: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
12: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Краснодаре час дня. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Кулинарные рецепты Черного моря в самом сердце Краснодара. Стильный, изысканный ресторан 1870 Абрау Дюрсо подарит незабываемые впечатления. Попробуйте фирменную черноморскую форель, запеченную в глине. Устрицы, ежи, рапаны, гребешки и многое другое. Настоящая черноморская кухня и напитки по ценам известного завода ждут вас. Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмма.
1: Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено». Чистый воздух и отличное настроение. Прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Инфограмма.
1: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще и мебель нужно поставить. Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал в Краснодаре, улица Булгакова, 8. Будь в курсе, будь в тренде, слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: Реклама.
1: Слушай, а что для тебя главное в школе?
2: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
1: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
2: И нет домашних заданий?
1: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
2: Это идеал. Как записаться?
1: Просто позвонить 202-66-46. 202-66-46.
0: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
3: Почему дети любят школу интеллект?
4: Учителя добрые. И объясняют понятно.
5: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
6: Изучаем адыгейский и китайский языки.
3: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
7: Вылечить базолиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова в клинике ФДТ. Вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базолиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8 918 0 112 112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: В эфире хорошая новость. В семье Сербско-Кафана пополнение. Открывается бистро «Кафаница пицца».
9: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
8: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
9: Наш адрес: улица Красная, 102.
10: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
11: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
12: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
14: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 200.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Сорная трава заполонила участок? Ваша лужайка уже не радует глаз? Магазин «Бензотехника» представляет мотокосу «ЮФО». Российского производства. Легкий, мощный бензиновый триммер в полной комплектации с расширенной гарантией, выпускаемый в России по очень выгодной цене. Мотокоса «ЮФО». Незаменимый помощник на вашем участке. Выбирай российское. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.

0: Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
4: В известном сербском ресторане «Сербска кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
3: Так поехали скорее в «Сербску кафану».
5: Медси. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. Медси. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только в Даниленд и только для вас суперакция началась. Весь июнь покупай на 5000 рублей и получай скидку 20% на новую школьную коллекцию «Делорес» уже в июле в магазинах «Даниленд».
7: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города.
8: Всего от 790 рублей час.
7: Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните
8: 254 12 64 18+.

0: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
1: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
3: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 7858. Компания «Ревкар».
7: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Где-то далеко в горах.
8: Нет, не далеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
7: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-920-420-2-420.
3: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике «Евромед». Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 14 часов. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России предложили сделать проезд для беременных бесплатным. Такую инициативу озвучили в Госдуме. Как пишет МЕЛ, льготу предлагается предоставлять женщинам после постановки на учет по беременности. Основание может стать соответствующий медицинский документ, что позволит упростить подтверждение права на бесплатный проезд. Предполагается, что действие льготы будет автоматически прекращаться после снятия женщины с учета по беременности. Пока речь идет только о предложении. Более 100 тысяч краснодарцев проголосовали за благоустройство территории. Как пишет пресс-служба мэрии, голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и продлится до 12 июня. На выбор горожанам предложены 7 общественных территорий в разных районах города. Принять участие могут все жители старше 14 лет через портал госуслуг. По итогам голосования определят объекты, которые получат финансирование на благоустройство в следующем году. И последнее. В Краснодаре пройдет благотворительный бал в поддержку детей с редкими заболеваниями. 25 июня мероприятие объединит гостей ради помощи детям с редкими заболеваниями. Бал пройдет в зале «Централь» на улице Гимназической. Сбор гостей начнется в 18 часов. Для участников подготовят фуршет, мастер-класс по бальным танцам, концертную программу, стендап и фотозону. Организаторы также предусмотрели тематический дресс-код – платье в пол или костюмы в стиле 19 века. Все собранные средства направят в реабилитационный центр «АНО Нейроклуб», рассказали организаторы. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест». Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
1: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
2: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом до получения прав любой категории.
3: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
4: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-90-03. Тургенева, 117.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цинецкую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
8: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
9: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города.
10: Всего от 790 рублей в час.
9: Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните
10: 254-12-64-18+.
11: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8-861-200-29-26.

0: Реклама.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний Архиград. 8-800-44-240. Застройщик ООО СЗ Архиград Вегас. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
5: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
6: Glasscar Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Гибкая система скидок. Быстрые сроки доставки. А также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _ Автоимпорт.
7: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных – Королевская Кобра. Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
10: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираний, фотозона и квесты.
11: Океанариум. ТРК Галактика.
12: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий Горный в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление. Лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
13: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
14: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
17: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
1: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Строишь дом? Не зевай! Кирпич со скидкой покупай! Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить! Время брать! «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 0113.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
7: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
8: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8 800 500 2262.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: О, «Родинка».
13: И на финише участник, сдающий экзамен на категорию А на очень мощном мотоцикле. Ускоренный курс 3 недели, и вот он, заветный документ. Сегодня он может водить мотоцикл, а завтра получить любую профессиональную водительскую категорию. Вот это формула! Вот это автошкола!
14: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
15: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Где-то далеко в горах.
17: Нет, не далеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванч». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
18: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8 928 420 2 420.

0: Краснодаре 3 часа дня. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Присоединяйтесь, будем укреплять здоровье вместе. Каждый человек уникален. В клинике Embryo это знают и ценят. Поэтому при лечении бесплодия они используют шаблонные решения. Врачи Embryo создают персональный маршрут, который как можно скорее приведет к желанной беременности. Мягкие протоколы стимуляции ВКО, круглосуточное наблюдение за эмбрионами, индивидуальная подготовка к переносу эмбрионов. Врачи-репродуктологи Embryo найдут ваш верный путь к рождению малыша. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием по номеру 8-800-522-62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Хотите узнать состояние здоровья, но без гадания на кофейной гуще и хрустальных шаров? Есть проверенный вариант. Клиника «Губернская эксперт» в области исследований. Здесь делают редкие группы УЗИ грудной и брюшной полости, малого таза, УЗИ нервов, суставов, сердца и глаз. И все под контролем высокоточного оборудования. Врачи экспертного класса, кандидаты медицинских наук, самое современное оборудование, комфортные условия. В клинике есть все для помощи вам и вашей семье. Врачи разберутся во всем быстрее, чем вы успеете подумать, а может, само пройдет. И гораздо надежнее, чем по советам из интернета. Клиника «Губернская», Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8, телефон 8-918-073-6094. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: За порогом лета, яркое, солнечное, полное возможностей. Самое время показать своим ножкам настоящее лето. Пусть наслаждаются теплом и свободой в легких босоножках. Но если сосудистые звездочки портят картину идеального летнего образа, не отчаивайтесь. Клиника «Доктор Вен» предлагает решение. Без разрезов, без боли, без долгого восстановления. Быстро, эффективно, и можно сразу вернуться к любимым занятиям. Отправиться на прогулку по парку, встретиться с друзьями у фонтана или устроить пикник в тени деревьев. Подарите своим ногам летний отпуск. Они это заслужили. Клиника «Доктор Вен», Краснодар, улица Тургенева, 174. Телефон 8-918-690-03. На этом пока все. Будьте здоровы и полны сил!

0: Реклама.
1: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
2: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
1: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя 119. Телефон 8-918-220-08-60.
2: Скидка 10% по промокоду «Радио».
3: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
4: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
3: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
4: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
5: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
6: Подробности на zarechyeklub.ru.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
8: Первой.
7: Первой.
8: Первый
7: шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
9: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
10: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
12: В эфире хорошая новость. В семестр Скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
13: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
12: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
13: Наш адрес: улица Красная, 102.
14: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
15: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
16: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
17: Только в Даниленд и только для вас суперакция началась. Весь июнь покупай на 5000 рублей и получай скидку 20% на новую школьную коллекцию «Делорес» уже в июле в магазинах «Даниленд».
18: Только в Краснодаре военнослужащие, которые прошли отбор в военкоматах города и заключили контракт на прохождение службы, могут получить 12% скидку на жилье у местных застройщиков. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
19: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: Реклама.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Торгово-сервисный центр «Бензотехника». Это широкий выбор садово-парковой техники, бензо- и электроинструмента, строительного оборудования, расходных материалов к ним и запасных частей. Вежливый персонал, грамотная консультация и подбор техники, сезонные скидки и акции. Не упустите свой шанс. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил. Помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
9: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
10: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
11: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
12: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар. Красная, 127. Сочи, кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
14: Медси. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. Медси. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Слушай, а что для тебя главное в школе?
16: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
15: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
16: И нет домашних заданий?
15: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
16: Это идеал. Как записаться?
15: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
17: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
18: Краснодарские электросети предлагают комплекс нетарифных услуг. Электричество под ключ, ремонт, обслуживание электроустановок, освещение, аренда спецтехники и многое другое. Подробности по телефону 8-988-243-08-89 и в соцсетях «Краснодарские электросети».
19: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
20: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
1: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубань на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановки под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
4: Ну все, я забронировала ресторан.
5: Какой?
4: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
6: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: «Родинка». Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сапсакафана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сапсакафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамвайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию. Краснодар, улица Трамвайная, 25. Добро дошли.
10: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
11: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике «Евромед». Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Гулькевичи, 94,5.

0: Краснодаре 16 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань Инструмент».
1: С новостями к этому часу. Марина Бойцова, здравствуйте. В России предложили ввести обязательный экзамен по физкультуре. Инициативу озвучили в Общественной палате. По мнению авторов предложения, физкультура не должна считаться второстепенным предметом и должна иметь такую же значимость, как другие школьные дисциплины. Предлагается сделать экзамен вариативным. Школьники смогут сдавать его по своему виду спорта или подтверждать результаты через выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», пишет МЕЛ. В Елизаветинской начали благоустраивать сквер памяти героев Великой Отечественной войны. Это второй объект из трех, которые обновят в Краснодаре в 2026 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». На территории площадью около 5000 квадратных метров появятся новые пешеходные дорожки, сцены, освещение, видеонаблюдение, скамейки и урны. Также планируется обустроить детскую площадку, высадить деревья, кустарники и установить систему автополива. Сквер расположен на пересечении улиц Ленина и Советской. Во время рейтингового голосования за его благоустройство проголосовали более 63 тысяч жителей, пишет пресс-служба мэрии. Ранее в Краснодаре уже началось обновление второй очереди сквера пограничников, а также запланировано благоустройство Тургеневского сквера. И последнее. Только четверть россиян считает, что современным детям живется счастливее. Большинство же россиян уверены, что их собственное детство было счастливее, чем у нынешнего поколения. К такому выводу пришли аналитики Суперджоб по итогам опроса. Согласно исследованию, лишь 24% респондентов считают, что современным детям живется лучше. Противоположного мнения придерживаются 52% опрошенных. Еще четверть участников затруднились с ответом. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань Инструмент».
2: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
3: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань Инструмент».
4: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт».
5: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
3: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
4: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
2: Угу.
4: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
6: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
5: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
6: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
7: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты. Подробности на zarecheclub.ru.
8: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
9: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
10: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
12: Только в Дониленд и только для вас суперакция началась. Весь июнь покупай на 5000 рублей и получай скидку 20% на новую школьную коллекцию Делорас уже в июле в магазинах Дониленд.
13: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
14: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению. Восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Тисо, Радо, Жак Леман, Морис Лакруа и другие легендарные бренды в салоне часов «Империал». ТРЦ «Галерея Краснодар», второй этаж.
1: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят от лица ФСБ, полиции, службы безопасности банка или чиновники пугают тем, что на вас оформляют кредит, или требуют взять кредит и перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.

0: Реклама.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний Архиград. 8-800-44-240. Застройщик ООО СЗ Архиград Вегас. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток. Только понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продают. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
10: Необходима консультация специалиста.
11: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
12: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Клуб загородного отдыха Villaggio Estate приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
14: Камни в почках, боль, недомогание, боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами, без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8-861-207-2707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
18: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
19: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: души, музыка.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама. Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
2: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
3: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Почему дети любят школу-интеллект?
5: Учителя добрые и объясняют понятно.
6: Есть бассейн, спортивный и творческий, секции.
7: Изучаем адыгей. И китайские языки.
8: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
9: Если праздник, значит Стефания. 180 мест, меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар. Кубанская набережная, 186/1. Подробности на stefania.est.
10: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
11: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: О, «Родинка».
14: Автошкола «Формула» поднимает комфорт на новый уровень. Мы обновили автопарк. Современные комфортные кроссоверы уже ждут вас. Получайте удовольствие от каждого занятия. Дом, работа, учеба. Наши опытные инструкторы подъедут за вами в удобное место и время. Автошкола «Формула». 8 800 550 50 90.
15: Кинотеатр «Монитор Сити» представляет.
16: Я кое-что нашел в магазине.
17: И что же вы нашли?
15: Вселенная «Бэкрумс» оживает на большом экране.
16: Место. Я нашел место. Прямо лабиринт, и он бесконечный.
17: Я не говорю, что вам почудилось.
15: Откройте новое измерение ужаса.
17: Кларк, вы меня слышите?
15: Закулисье реальности. Разгадайте тайну этого места с 4 июня в премиум-кинотеатре «Монитор Сити».
18: Готовы ли вы шагнуть в него? 18+.
19: Слушай, а что для тебя главное в школе?
20: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
19: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
20: И нет домашних заданий?
19: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
20: Это идеал. Как записаться?
19: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
20: IT-топ.
19: Школа, в которую хочется идти.
21: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

формула. Почему формула – это ваш верный выбор? Гибкий график, занятия тогда, когда вам удобно, утро, вечер или выходные, никаких компромиссов с вашим расписанием, современный автопарк и с механикой, и с автоматом. Профессиональные инструкторы не просто готовят к экзамену, а учат безопасному вождению в реальных условиях. Полная теоретическая подготовка, разбор от ПДД до основ устройства автомобиля и правил оказания первой помощи. Единственный собственный автодром площадью 1,5 гектара. Здесь вы отработаете все маневры в спокойном темпе, прежде чем выйти в городской поток. Завершается курс тщательной подготовки к экзамену в ГАИ. С формулой получение прав станет не стрессом, а логичным этапом вашего пути. Хотите начать? Звоните 8 861 290 9055 или посетите сайт formula123.ru. Эксперты подсчитали, что в среднем водитель проводит за рулем около 400 часов в год. Это почти 17 суток. Чтобы эти часы были комфортнее, специалисты советуют обратить внимание на организацию пространства в салоне. Уберите все лишнее с панели и под сиденьями, так вы избежите отвлекающих факторов при резком торможении. А еще улучшите обзор и снизите риск травм. Как защитить машину от жары при парковке? Ищите тень от зданий, деревьев или навесов. Если тени нет, используйте светоотражающий экран на лобовое стекло. Он снизит нагрев на 10-15 градусов. Ориентируйте машину так, чтобы солнце не било прямо в лобовое стекло. Лучше задней частью или боком к солнцу. Не оставляйте в салоне телефоны, аэрозоли и другие предметы, которые могут перегреться или деформироваться. А теперь мини-тест для вас, если вы хоть раз сигналили в пробке для настроения, искали ключ зажигания в руке, держащий ключ, говорили навигатору «я сам знаю дорогу», значит, вы точно знакомы с жизнью водителя не понаслышке. На этом пока все. Пусть светофоры ловят зеленый для вас, бензин не дорожает внезапно, а навигатор не предлагает развернуться через двойную сплошную. Удачи на дорогах и приятного вождения с Радио 107. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
5: Вылечить базолиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базолиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась! Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
7: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
8: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-0381.
9: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатериной. Залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
10: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
11: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
10: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
11: «Аутбук.ру».
12: Ну все, я забронировала ресторан.
10: Какой?
12: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
10: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
13: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
14: Онкология и так забирает много сил. А еще бесконечные разъезды на химиотерапию, биопсию, к дерматологу-онкологу. Вся семья тратит силы на дорогу, а не на поддержку друг друга. В МИДСИ мы лечим иначе. Онколог, дневной стационар для химиотерапии, биопсия, лазерное удаление новообразований. Все в одной клинике. Сбережем ваше время и силы. Запись на сайте медси.ру или в приложении SmartMed. МИДСИ – забота, которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Магазин «Бензотехника». Широкий выбор садово-парковой техники, электроинструмента, строительного оборудования и автомоек. Грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.

0: премиальных автомобилей в наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS
1: Tuning. 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
2: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
1: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя, 119. Телефон 8-918-220-08-60.
2: Скидка 10% по промокоду «Радио».
3: Если праздник, значит «Стефания». 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар. Кубанская набережная, 186/1. Подробности на stefania.est.
4: Ну все, я забронировала ресторан.
5: Какой?
4: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
5: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
6: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
7: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
8: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
9: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
8: Опять в очереди и на полдня?
9: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
8: О, знаю. Люблю МедСи.
9: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
8: А телефон какой? Маму запишу.
9: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация.

0: Реклама.
1: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
2: Строишь дом? Не зевай! Кирпич со скидкой покупай! Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить! Время брать! «Славинский кирпич». 8-800-100-04-01.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – 3 режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. «Биосантех Юб» – биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
7: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
8: Все.
7: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Можем быстро получить права. 240-24-24.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: «Родинка». Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сапсикафана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сапсикафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамвайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию. Краснодар, улица Трамвайная, 25. Добро дошли.
12: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
13: Празднуем 20 лет марки «Черри» в России вместе с «Оптимой» на Щорса. В честь дня рождения новые автомобили от 1 миллиона 990 тысяч рублей. 3 года бесплатного обслуживания в подарок и шанс выиграть автомобиль. Торопитесь, пока другой не уехал на вашем авто. Ждем вас у официального дилера «Оптима» по адресу Краснодар, улица Щорса, 50. Предложение не является публичной офертой. Подробности, условия розыгрыша, времени и месте получения уточняйте у менеджеров отдела продаж на сайте optima-car.com.
14: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
16: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Кавказская.

0: Краснодаре 6 вечера. Радио 107. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. Бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики, беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. «Виладжио Эстейт», поселок Ахтырский, улица Механизаторов, 1, телефон 8-988-34-55-55-8.
0: Кто? Где? Когда?
1: Пора отдыхать, устроить

Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: Реклама. Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
5: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
6: Почему дети любят школу «Интеллект»?
7: Учителя добрые и объясняют понятно.
8: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
7: Изучаем адыгейский и китайский языки.
6: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
9: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
10: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Клуб загородного отдыха Villaggio Estate приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал. Рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8. Мамы, знакомы? Чтобы собрать ребенка в сад или лагерь, нужно записаться к педиатру, лору, хирургу, офтальмологу. И это в разных клиниках с очередями и нервотрепкой. А если все сразу и в одном месте? В медсейне Тополины все детские специалисты рядом. Осмотрим, оформим справки быстро, без лишних визитов. А запись онлайн через сайт medsi.ru или приложение SmartMed поможет сделать это проще и легче. MedSi – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
12: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
14: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
1: Выросла трава, в бензотехнику пора. Пора стричь газон, в бензотехнику бегом. Широкий выбор бензокос и газонокосилок от мощных бензиновых до тихих аккумуляторных. Всегда в наличии масла, косильные струны и расходные материалы. Гарантия, сервис. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 244-03-02.
2: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где-то далеко в горах.
4: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
5: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
6: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
7: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
9: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
10: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
9: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя 119. Телефон 8-918-220-08-60.
10: Скидка 10% по промокоду «Радио».
11: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
12: Онкология и так забирает много сил, а еще бесконечные разъезды на химиотерапию, биопсию, к дерматологу, онкологу. Вся семья тратит силы на дорогу, а не на поддержку друг друга. В МедСи мы лечим иначе. Онколог, дневной стационар для химиотерапии, биопсия, лазерное удаление новообразований. Все в одной клинике. Сбережем ваше время и силы. Запись на сайте medsi.ru или в приложении SmartMed. МедСи – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
13: Все товары и услуги сертифицированы. Сертифицированы и лицензированы.
14: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Слушай, а что для тебя главное в школе?
2: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
1: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
2: И нет домашних заданий?
1: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
2: Это идеал. Как записаться?
1: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
0: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
3: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
4: Празднуем 20 лет марки «Черри» в России вместе с «Оптимой» на Щерса. В честь дня рождения новые автомобили от 1 миллиона 990 тысяч рублей. 3 года бесплатного обслуживания в подарок и шанс выиграть автомобиль. Торопитесь, пока другой не уехал на вашем авто. Ждем вас у официального дилера «Оптима» по адресу Краснодар, улица Щерса, 50. Предложение не является публичной офертой. Подробности условий розыгрыша, времени и месте получения уточняйте у менеджеров отдела продаж на сайте optima-car.ru.
5: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Вылечить бозолиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение бозолиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
8: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
9: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
7: Ого.
9: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
8: Бум. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду РАДИО 107 до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
12: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
13: О, «Родинка».
14: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных. Королевская кобра. Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0.

0: Краснодаре 19 часов. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Кулинарные рецепты Черного моря в самом сердце Краснодара. Стильный, изысканный ресторан 1870 Абрау-Дюрсо подарит незабываемые впечатления. Попробуйте фирменную черноморскую форель, запеченную в глине. Устрицы, ежи, рапаны, гребешки и многое другое. Настоящая черноморская кухня и напитки по ценам известного завода ждут вас. Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмма.
1: Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено». Чистый воздух и отличное настроение. Прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Инфограмм.
1: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще и мебель нужно поставить. Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.

0: Реклама.
1: Только в Даниленд и только для вас суперакция началась. Весь июнь покупай на 5000 рублей и получай скидку 20% на новую школьную коллекцию Делорес уже в июле в магазинах Даниленд.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT Top.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT Top. 200-29-26. 200-29-26.
4: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
5: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
6: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 03 81.

0: Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS
1: Tuning. Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимлинскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивные.

0: 240-59-93.
1: Ласкар Автоимпорт – это новые из пробегом авто из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Возможна оплата после получения автомобиля. Самые выгодные условия в России. Телефон плюс 7-961-528-98-90. Телеграм-канал «Ласкар Автоимпорт». Адрес: улица Старокубанская, 114, офис 205.
2: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
3: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
4: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
3: Опять в очереди и на полдня?
4: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
3: О, знаю. Люблю Медси.
4: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
3: А телефон какой? Маму запишу.
4: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StorMed или на сайте Медси.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
7: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
8: Океанариум. ТРК Галактика.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
10: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама. Сервисный центр «Бензотехника». Производим ремонт и обслуживание бензиновой техники, садового инструмента, автомоек. Опытные механики, свой склад запчастей, короткие сроки дефектовки. Ремонтная мастерская «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 220-14-03.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вылечить базалиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базалиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8 918 0 112 112 или на сайте popov-fdt.com.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
6: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
7: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Места осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8 861 229 26. 8 861 229 26.
8: Мамы, знакомо? Чтобы собрать ребенка в сад или лагерь, нужно записаться к педиатру, лору, хирургу, офтальмологу. И это в разных клиниках с очередями и нервотрепкой. А если все сразу и в одном месте? В Медсейна Тополины все детские специалисты рядом. Осмотрим, оформим справки быстро, без лишних визитов. А запись онлайн через сайт medsi.ru или приложение SmartMed поможет сделать это проще и легче. Medsi – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: Кинотеатр «Монитор Сити» представляет.
10: Знаете, чего я хочу? Изменить этот мир.
9: Узнай его историю. Ощути его дар.
11: А сможешь?
10: Конечно.
9: Майкл Джексон.
12: Я уверен, ты уникален.
13: Никогда не слышал такого голоса.
9: Майкл. Кинособытие года от создателей «Богемской рапсодии».
10: Я так счастлив заниматься своим делом.
9: Почувствуй его музыку с 28 мая в премиум-кинотеатре «Монитор Сити».
10: Громче!
9: 18+.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
15: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ 3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на kinvestels.ru.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
5: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике «Евромед». Здесь доступны все этапы преображения – от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7 861 205 50 50.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юб. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
8: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
9: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
8: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя 119. Телефон 8 918 220 08 60.
9: Скидка 10% по промокоду «Радио».
10: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
11: Празднуем 20 лет марки «Черри» в России вместе с «Оптимой» на Щерса. В честь дня рождения новые автомобили от 1 миллиона 990 тысяч рублей. 3 года бесплатного обслуживания в подарок и шанс выиграть автомобиль. Торопитесь, пока другой не уехал на вашем авто. Ждем вас у официального дилера «Оптима» по адресу Краснодар, улица Щерса, 50.
12: Предложение не является публичной офертой. Подробности условий розыгрыша, времени и месте получения уточняйте у менеджеров отдела продаж на сайте optima-car.ru.
13: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города. Всего от 790 рублей в час. Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните 254 12 64 18+.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
15: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
2: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
5: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
3: Угу.
5: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8 800 500 2262.
4: Бум. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Если праздник, значит Стефания. 180 мест, меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8 988 353 57 35. Краснодар, Кубанская набережная, 186/1. Подробности на stefania.rs.
9: Слушай, а что для тебя главное в школе?
10: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
9: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
10: И нет домашних заданий?
9: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
10: Это идеал. Как записаться?
9: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
10: IT-топ.
9: Школа, в которую хочется идти.
4: Онкология и так забирает много сил. А еще бесконечно. Бесконечные разъезды, на химиотерапию, биопсию, к дерматологу, онкологу. Вся семья тратит силы на дорогу, а не на поддержку друг друга. В МИДСИ мы лечим иначе. Онколог, дневной стационар для химиотерапии, биопсия, лазерное удаление новообразований. Все в одной клинике. Сбережем ваше время и силы. Запись на сайте медси.ру или в приложении SmartMed. МИДСИ – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
12: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираний, фотозона и квесты.
13: Океанариум. ТРК Галактика.
14: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика. Прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день образования. Обращение и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
17: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре

0: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
1: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
2: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания. Необходима
3: консультация специалиста. Где-то далеко в горах.
4: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
5: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
6: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
7: Уголок «Солнечная Сербия» в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
8: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
9: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
11: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Радио 107 представляет Южный шоу-кейс. Play to play. Каждый четверг в 22:00. Play to play. Стильная музыка в твоем пространстве. Реклама.
1: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
2: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
3: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
11: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
12: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
13: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
14: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
16: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
15: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
16: На

0: Реклама.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Если праздник, значит Стефания. 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар. Кубанская набережная 186/1. Подробности на stefania.est.
5: Ну все, я забронировала ресторан.
6: Какой?
5: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
7: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
8: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
9: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводить время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
10: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-90-03. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: «Гласкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Гласкар нижнее подчеркивание Автоимпорт».
12: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
13: Медси. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. Медси. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
15: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста, кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
16: Океанариум, ТРК «Галактика».
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
18: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Почему дети любят школу «Интеллект»?
1: Учителя добрые и объясняют понятно.
2: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
1: Изучаем адыгейский и китайские языки.
0: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
3: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
4: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
5: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
6: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
7: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимесскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивные.

0: 8-240-59-93.
1: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
2: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей, комфортабельные домики, беседки на берегу озера от 8000 рублей, рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8. МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
4: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
5: Океанариум. ТРК «Галактика».
6: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
7: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
6: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
7: Наш

0: души музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама. Представьте, как вы выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ, легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
2: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
3: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
7: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
8: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юб. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
9: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
10: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
11: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
10: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. Аутбук. Точность прежде всего.
11: Аутбук.ру.
12: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Места осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
13: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга.

0: Музыка
1: для меня. Доброй ночи, с вами Юлия Влади, в эфире «Электролофт». Сегодня с удовольствием представляю вашему вниманию сета диджея из Петербурга по имени Константин Лавский. Этот сет в стиле прогрессив, красивый и мелодичный, и прямо сейчас вы сможете в этом убедиться. Итак, делайте громче, мы начинаем. Самая лучшая электронная музыка в проекте «Электролофт».

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 29 26. 200 ровно 29 26.

0: премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-тюнинг. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
4: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
5: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сабзекафанов» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сабзекафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию. Краснодар, улица Трамвайная, 25. Добро дошли.
8: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.
10: Электролофт.

0: Электролофт.
1: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
2: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОСЗ 3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил. Помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
7: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
8: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
9: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
12: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
13: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
12: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
13: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
14: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
15: Подробности на zarechyeklub.ru.
16: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174.
19: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
20: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
21: В известном сербском ресторане «Сербска кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников 1».
20: Так поехали скорее в «Сербску кафану».
22: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
23: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
24: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама. Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
1: Где-то далеко в горах.
2: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
3: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
4: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
5: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
6: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
7: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
6: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
7: «Аутбук.ру».
8: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинск. Улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Слушай, а что для тебя главное в школе?
10: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
9: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
10: И нет домашних заданий?
9: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
10: Это идеал. Как записаться?
9: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
11: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
12: Кинотеатр «Монитор Сити» представляет.
13: Знаете, чего я хочу? Изменить этот мир.
12: Узнай его историю. Ощути его дар.
14: А сможешь?
13: Конечно.
12: Майкл Джексон.
15: Я уверен, ты уникален.
16: Никогда не слышал такого голоса.
12: Майкл. Кинособытие года от создателей «Богемской рапсодии».
13: Я так счастлив заниматься своим делом.
12: Почувствуй его музыку с 28 мая в премиум-кинотеатре «Монитор Сити».
13: Громче!
12: 18+.
17: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
18: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
19: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Почему дети любят школу интеллект?
3: Учителя добрые и объясняют понятно.
4: Есть бассейн, спортивные и творческие сети. Секции.
3: Изучаем адыгейский и китайский языки.
2: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях «Частная школа Интеллект».
5: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
6: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
7: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
5: Угу.
7: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
9: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимлесскую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории – спортивная благодарность.

0: 240-59-93.
1: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города.
2: Всего от 790 рублей в час.
1: Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните
2: 254-12-64-18+.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Радио 107. Только звезды. Только хиты. Реклама. Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, безболи, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-горный.ru.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
3: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города. Всего от 790 рублей в час. Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните 254 12 64 18.

0: Реклама.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS-77-52-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет. Радио 107. Кавказская. 94,9.